Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет динситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь давайте поговорим о том, что сегодня советуют вам звезды. Овны, сбавьте обороты, выспитесь и займитесь планированием первой недели лета. Тельцы, посвятите день завершению старых задач и наведению уюта в доме. Близнецы, избегайте эмоционального перегруза и сократите использование гаджетов. Раки, отличный момент, чтобы укрепить отношения с близкими через совместный отдых. Львы, направьте избыток внутренней энергии на спорт или активные прогулки. Девы, внимательно отнеситесь к расходам и не принимайте импульсивных финансовых решений. Весы, сфокусируйтесь на своих истинных желаниях и доверьтесь интуиции. Скорпионы, благоприятное время для душевных разговоров и прислушивания к советам мудрых людей. Стрельцы, день отлично подходит для постановки новых масштабных целей. Козероги, вам удастся легко решить затянувшийся бытовой или рабочий вопрос. Водолеи, будьте открыты к общению, возможны интересные и полезные знакомства. Рыбы, проведите вечер в спокойной обстановке, восстанавливая внутренний баланс. Такие советы от звезд на сегодня. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: пришло время поговорить о погоде, друзья. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Ахе без осадков, синоптики обещают до плюс 6. В Тымовском небольшой дождь, температура поднимется также до плюс 6. В Смирных временами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Углегорске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 7. В Темари и Чехове осадки не ожидается, потеплеет до плюс 12. В Невельске и Хомске без осадков, воздух прогреется до плюс 14. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.

0: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
1: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
1: 18+.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Песня сериала от группы «Сова» как нельзя лучше подвела нас к игре «Стоп-кадр». Сегодня мы будем говорить о фильме, который наверняка многие из вас уже видели, очень полюбили и пересматривали много-много раз. Итак, что же такое «Стоп-кадр»? Это игра, где мы отгадываем фильм, кадр из которого я разместила в наших социальных сетях. У нас есть группа ВКонтакте под названием «Радио СТВ». Там под последним постом вы можете последний именно пост, там кадр. Внимательно приглядитесь, задумайтесь, что же это было, откуда эта картина. Вот прямо сейчас, я думаю, вам стоит зайти. Помимо этого, у нас есть телеграм-канал, также называется он «Радио СТВ». Здесь я тоже разместила стоп-кадр из того самого фильма. Ваша задача в комментариях написать его название именно в телеграм-канале. А также вы можете отправить сообщением название фильма, номер 8-900-660-1505. Сообщение мы принимаем в мессенджере «Макс», а также в телеграме. Так вот, тот, кто сегодня будет 20-м правильно ответившим, получит от нас 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Поэтому, друзья, давайте будем активнее, берем в руки телефоны, заходим в наши социальные сети и вспоминаем, что же это за фильм. А я желаю вам удачи!

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Мы продолжаем отгадывать фильм, кадр с которого я разместила в социальных сетях радио СТВ. Напомню, это группа ВКонтакте и телеграм-канал под одноименным названием. Вам нужно зайти к нам, посмотреть на последний пост, вспомнить, что же это за фильм по стоп-кадру и написать правильный ответ по номеру 8-900-660-1505 мессенджер Макс или Телеграм, либо оставить комментарий под постом в Телеграм-канале. Я уже вижу ваши ответы, есть среди них неправильные, поэтому я их озвучу, чтобы вы быстренько исправили свой ответ. Итак, «Кожа, в которой я живу». Вот это вы, конечно, жуткий фильм вспомнили. Сегодня не такие страсти, сегодня все легко, сегодня все на позитиве, и я намекну еще вам, что этот фильм вы наверняка многие смотрели в детстве и очень сильно его любили, может быть, даже подростками, но все равно этот фильм в свое время произвел фурор, и среди нас, всех маленьких, было очень много поклонников этого фильма. А еще какие неправильные ответы? «Приключения Шаркбоя и Лавы» — тоже замечательный детский фильм, но нет, это сейчас это мимо. «Агент Коди Бэнкс» — тоже неверно, но фильм замечательный, да, вспомнил про него, думаю, что пересмотрю. Друзья, еще раз внимательно смотрим на стоп-кадр, заходим в группу ВКонтакте и телеграм-канал Радио СТВ, оставляем свои комментарии, пишем сообщения, и напомню, что сегодня 20-й правильно ответивший получит у нас 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Я желаю вам удачи!

0: Не теряем голову, друзья, прямо сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках, меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, здесь до плюс 7. В Ногликах и Поронайске без осадков, потеплеет до плюс 10. В Красногорске без осадков, воздух прогреется до плюс 12. В Макарове, Охотском, а также Корсакове осадки не ожидаются, здесь до плюс 15. В Долинске без осадков, синоптики обещают до плюс 19. Осадки не ожидаются и в Анееве, здесь воздух прогреется до плюс 20. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков, здесь до плюс 14. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются, плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики.

0: И вкуса по супер цене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Я знаю, друзья, вы давно ждали, хотели узнать, кто же сегодня заберет два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». И совсем скоро я об этом вам расскажу, но давайте напомню, что же такое стоп-кадр. Стоп-кадр – это игра, где мы отгадываем фильм, кадр с которого размещен в наших социальных сетях. Сегодня я приложила вам очень интересную картину. Она довольно старенькая, но многими любимая, и я знаю, что многие ее пересматривают уже вместе со своими детьми. И ответов было много, всяких разных. Чего только не писали, но ответ только один. Я обещала, что 20-й правильно ответивший получит сегодня два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». И у нас есть этот человек. Занимательно, что ник в телеграме этого человека настолько позитивный, что, неудивительно, что удача к этому человеку притянулась. Поздравляю абонента с ником в телеграме «Счастье, счастье». Эти аплодисменты вам сегодня. Вы стали 20-м правильно ответившим, ведь вы правильно догадались, что сегодня фильм, который я загадала, называется «Дети шпионов». Действительно, это так. В кадре один из главных героев – это отец тех самых детей, тот самый шпион, чьи дети были главными героями всем. Несколько фильмов. Друзья, я еще раз вам хочу сказать, что у нас есть победитель под названием Ник, у которого счастье-счастье в телеграме. Ну а всем остальным я хочу сказать, не расстраивайтесь, впереди еще много-много различных игр в эфире Первого областного. Я уверена, что в какой-то из них вам повезет, обязательно в них участвуйте. У нас отличные призы, ну, конечно, хорошая музыка.

0: под милую, красивую, вкусную мелодию мы двигаемся с вами в новый музыкальный час. В Сахалинской области уже полдень.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Никаких поводов сегодня для слез, двигаемся только на позитиве и с хорошей музыкой. Так что меньше слов, больше дела, прибавляем громкости. Впереди вас ждут хиты от Нодарревия, Чарли Пут, дискотеки Аварии, Ивон Амур, Тассо, Амчи, Тернового и прямо сейчас Dancing Cake by The Ocean. Прекрасная песня для вашего настроения.

что ты слушал нас в старой Тойоте отца. А теперь в своей. Радио АСТВ. Семейная традиция длиной в 25.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Привет, мы подошли к информации о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Ахе без осадков, синоптики обещают до плюс 6. В Тымовском небольшой дождь, температура поднимется также до плюс 6. В Смирных временами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Углегорске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 7. В Тамаре и Чехове без осадков потеплеет до плюс 12. В Невельске и Хомске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 14. В Северо-Курильске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6, в Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Мы были с вами, когда вы смеялись, влюблялись, опаздывали и подпевали. Радио АСТВ. 20

0: все еще весна, и давайте поговорим о том, какая погода ждет в последний день весны. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Александровске-Сахалинском небольшой дождь, здесь до плюс 7. В Ногликах и Поронайске без осадков, потеплеет до плюс 10. В Красногорске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 12. В Макарове, Охотском и Корсакове без осадков, здесь до плюс 15. В Долинске также без осадков, синоптики обещают до плюс 19. В Аниве без осадков, воздух прогреется до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, здесь до плюс 14. В Южно-Сахалинске осадки не ожидаются. Плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет. Прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
2: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч.

0: Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
2: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
1: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
2: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
1: 18+.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Легенда на радио АСТВ.

Выходной — это повод напомнить родным и близким о себе. Если у ваших дорогих и любимых сегодня день рождения или свой личный какой-то повод праздновать, сегодня у вас появится возможность их поздравить в эфире Первого областного. Уже через несколько минут с 13 до 15 часов в эфире стартует программа «На одной волне». Так что заранее готовим добрые слова, а пока давайте послушаем хорошую музыку.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Если вы только сейчас присоединились к Первому областному, то я вам хочу сказать, что наступило то время, когда вы можете поздравлять своих любимых. Может быть, сегодня у кого-то день рождения, может быть, какой-то личный праздник, может, годовщина семьи. В общем, вы понимаете, к чему я клоню. К тому, что пора брать в руки телефоны и писать нам в эфир Первого областного свои добрые пожелания и поздравления. Сообщение вы можете отправить по номеру 8-900-660-1505, мы принимаем в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, вы можете зайти в наш Телеграм-канал Радио СТВ, обязательно на него подписывайтесь, чтобы ничего интересного не пропускать. Так вот, там под последним постом можете писать в комментариях свои добрые пожелания. Ну а еще вы можете позвонить по номеру 49-1505, код города 4242, и вместе со мной в прямом эфире передать кому-то привет. Ну а пока вы готовитесь к этому важному мероприятию, давайте послушаем хорошую музыку.

До рассвета мы можем радоваться и поздравлять родных и близких, и не только с помощью радио СТВ, но и вообще самостоятельно. Но сейчас поговорим о тех людях, которые уже написали к нам в эфир Первого областного. Сахар нам пишет: приветик, Сахалин. Сахар, тебе тоже большой-большой-большой привет. Пусть сегодня твой день будет таким же ярким, как и погода за окном. И улыбайся, пожалуйста, почаще. Еще и сообщение: поздравляем своего любимого мужа, папу, сына Крамзина Николая с днем рождения. Чтоб планы сбывались, здоровье крепким было, друзья рядом и всего самого лучшего. Твоя семья. Я присоединяюсь к этому прекрасному поздравлению. Николай Крамзин, вам большой огромный привет. С днем рождения вас, пусть исполняются все ваши мечты. Плюс пусть все, что вы задумали, становится явью. Ну и, конечно, пусть с вами всегда будут такие замечательные люди. Пусть настроение всегда поднимается. Плохие моменты будут происходить с вами как можно реже. В общем, всего вам только самого доброго.

0: Совсем скоро мы продолжим передавать ваши приветы и поздравления, друзья. Но для начала давайте поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 31 мая в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 6. В Тымовском пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 6. В Смирных временами небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 13. В Углегорске без осадков, столбик термометра поднимется до плюс 7. В Томаре и Чехове осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 12. В Невельске и Холмске без осадков, воздух прогреется до плюс 14. В Северокурильске временами небольшой дождь, здесь до плюс 6. В Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 16. 16 плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51-55-66.
5: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пришло время зачитать ваши сообщения, тем более пришло их очень много, и это безумно радостно, потому что действительно у каждого из вас есть свой повод. Здравствуйте, СТВ, поздравляем нашего любимого папу и драгоценного мужа Евгения Двужилова с днем рождения! Нам очень повезло, что ты у нас есть, самый лучший, самый родной, самый любимый. Поздравляем тебя и желаем самого наилучшего. Добра, умиротворения, достатка, больших достижений, множество побед, здоровья, счастливой жизни. Жена Анастасия и доченька Дарина. Мы присоединяемся. Евгений Двужилов, с днем рождения вас. Ваши любимые девочки вам уже достаточно пожелали, а я считаю, что самое главное у вас уже есть. Анастасия и Дарина в вашей жизни два самых ярких солнышка. Нине Владимировне Игошиной привет и хорошего легкого дня. Написала такое сообщение Галина. Нина Владимировна, вам огромный-огромный привет, хорошего настроения, побольше улыбок, да и вообще пусть сегодня ваш день будет красочным, ярким и позитивным. Анна.

Друзья, я хочу напомнить, что в эфире Первого областного продолжается программа «На одной волне», где мы передаем привет и поздравления вашим родным и близким. Поэтому, если вы просто хотите порадовать их или действительно поздравить с чем-то важным, например, с днем рождения, профессиональным праздником, да или просто с тем, что завтра уже наступает лето, вы можете написать нам сообщение по номеру 8 900 660 1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также Телеграме. Помимо этого, у нас есть телеграм-канал под названием «Радио СТВ». Обязательно на него подписывайтесь, чтобы ничего интересного не пропустить. Там под последним постом в комментариях можете оставить свое доброе пожелание. Но еще вы можете позвонить по номеру 491505, вместе со мной передать кому-нибудь привет и пожелать всей Сахалинской области отличного настроения. В общем, друзья, вы знаете, что делать. Берите в руки телефоны, а сейчас послушаем хорошую музыку.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Совсем скоро продолжим передавать ваши приветы и поздравления. А сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон», ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 31 мая, в Александровске-Сахалинском пройдет небольшой дождь, здесь до плюс 7. Далее во всех населенных пунктах погода без осадков. В Ногликах и Поронайске потеплеет до плюс 10, в Красногорске воздух прогреется до плюс 12. В Макарове, Охотском и Корсакове до плюс 15. В Долинске обещают до плюс 19. А в Аниве воздух прогреется до плюс 20. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 14. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 16, плюс 18. Ветер северо-западный от 6 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
3: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы. Все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Мы с вами на одной волне, друзья. Это значит, что пришло время обратиться к вашим сообщениям. Нам пишет Матвей: привет, СТВ, передавайте привет семье Миковых или Миковых. Уж простите, друзья, ударение вы не указали. Но в любом случае, вам огромный-огромный привет от Матвея. Матвей от радио СТВ вам отдельно тоже привет. Поздравляю с победой школу села Раздольное Корсаковского района. С блестящей победой в муниципальном конкурсе «Внимание! Вопрос», посвященному 200-летию Михаила Семеновича Корсакова. Ребята, вы молодцы, достойные островитяне, знающие свою историю. Дарина Мун, мы как родители гордимся тобой. Ну что ж, я присоединяюсь. Дарина Мун, тебе огромный привет. Команда школы села Раздольное Корсаковского района, вам тоже огромный привет. Поздравляем вас с победой, вы большие умницы. Нам всем есть чем гордиться, точнее вам есть чем гордиться, вашим родителям есть чем гордиться. Давайте в том же духе дальше во всех остальных конкурсах побеждайте, и пусть у вас все будет хорошо.

Программа «На одной волне» продолжается, и в эфире Первого областного мы передаем приветы и поздравления всем вашим родным и близким людям. Есть у нас еще одно сообщение для Дарины Мун. Сегодня она звезда нашего эфира, я так считаю. Дарина Мун, вас поздравляют с победой в муниципальном конкурсе «Внимание! Вопрос», посвященному 200-летию Михаила Семеновича Корсакова. Вами гордятся не только родители, но и друзья, и это прекрасно. Дарина Мун, еще раз огромный привет, вы большая-большая умничка. Есть еще одно сообщение. Эдик, красавчик, папоротник чистишь профессионально. Ты настоящий друг, дай бог тебе здоровья. Вот оно, настоящее занятие истинного сахалинца в выходной день. Мы хотим сказать вам спасибо, что вы помогаете своей подруге чистить папоротник. Дело это, конечно, нелегкое. Добрый день, поздравляю своего директора Марию Владимировну с днем рождения. Самая добрая, умная, находчивое, счастье, здоровье, неиссякаемой энергии, новых профессиональных высот. С поздравлением, Наталья. Мария Владимировна, вам огромный-огромный привет. Пусть все, что пожелала вам сегодня Наталья, обязательно сбудется. Ну и побольше, конечно же, вам улыбок и в этот день, и во все последующие.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: От группы «Пицца» мы вместе с вами отправляемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пошел уже 2-й час по счету, когда мы передаем ваши приветы и поздравления. Это значит, что пора активизироваться, друзья. Если вы в прошлом часе не успели нам написать или позвонить, то у вас есть еще такая уникальная возможность. Итак, как вы можете нам написать? Все очень просто. Записывайте номер 8-900-660-1505. Сохраняйте его заранее. Сообщение мы принимаем в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Кроме того, у нас есть Телеграм-канал под названием Радио АСТВ. Обязательно на него подписывайтесь, чтобы не упускать множество различных розыгрышей и хороших новостей. Так вот, там под последним постом в комментариях вы можете оставить свое доброе пожелание. Ну а кроме того, у нас есть номер прямого эфира 49-15-05, код города 42-42. Здесь вы можете дозвониться вместе со мной, кому-нибудь сказать привет, большой, огромный, добрый привет, либо просто пожелайте хорошего настроения в последний весенний день. В общем, друзья, вы знаете, что делать, берите в руки телефон, и я жду от вас доброй весточки. Ты меня...

не обязательно быть модными, чтобы передавать привет и поздравления. В эфире Первого областного мы принимаем сообщения от всех. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Здравствуйте, хочу передать своей маме, что я очень сильно люблю ее. Хочу пожелать ей крепкого здоровья и счастья. Мамулечка, люблю тебя, целую. Маму зовут Наталья Михайловна, от ее Настеньки. Вот такое доброе сообщение. Наталья Михайловна, вам огромный-огромный привет. Ваша Настенька безумно вас любит. Да, я думаю, вы так это знаете без лишних сообщений. Передаю привет Тае Сакаморхов. Вот вы как раз сообщение пишете, вы, пожалуйста, буковки поочередно вставляете, непонятно. В общем, Тае передаю, Насте Князь и Вова и Никита, Марина Яковлева. Вот всем этим ребятам огромный-огромный привет от Никитосика. Ребят, я надеюсь, вы проводите этот выходной день в отличном настроении. Возможно, все вместе сейчас слушаете радио СТВ, это вообще прекрасно. Сегодня тот самый день, когда стоит проводить его с улыбкой, отличным настроением, яркий, добрый, солнечный день, предвещающий, что впереди у нас лето яркое и прекрасное, то лето, в котором мы будем гулять до утра и радоваться этой жизни.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Уже через несколько минут мы продолжим зачитывать ваши сообщения, ну а сейчас давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, в Ахе без осадков синоптики обещают до плюс 9. В Тымовском и Смирных без существенных осадков потеплеет до плюс 17. В Углегорске и Чехове без осадков воздух прогреется до плюс 15. В Тамари и Невельске без осадков до 17 градусов тепла. В Хомске осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 19. В Северо-Курильске временами дождь, здесь до плюс 5. В Курильске без осадков воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 18, плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
1: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Мальчишки и девчонки, а также их родители, в «Матрешку» на праздник всей семьей приходите вы. 1 июня, в День защиты детей, «Матрешка» раздает сладкие подарки. Приноси рисунок на тему «Моя семья с матрешкой» и получи подарок.

0: завод.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность»

0: требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Мы продолжаем передавать приветы и поздравления. Давайте расскажу вам, как вы можете с нами связаться, чтобы порадовать своего близкого человека. Вы можете написать нам по номеру 8-900-660-1505. Мы принимаем сообщения в мессенджере Макс, а также в Телеграме. Также в Телеграме у нас есть канал под названием Радио СТВ. Обязательно на него подписывайтесь. Там под последним постом в комментариях можете оставить свое доброе пожелание. Помимо этого у нас есть номер прямого эфира 49-15-05, код города 42-42. Сюда вы можете дозвониться и вместе со мной кого-то порадовать добрым словом. Поэтому, друзья, не стесняемся, пишем, звоним. Я жду от вас добрые весточки.

Друзья, если вы не знаете, с чем поздравить своих родных и близких, но очень хотите это сделать, то я сейчас расскажу вам, что сегодня, 31 мая, отмечается в мире. Всемирный день без табака. Я считаю, что это прекрасный праздник, и каждому из нас стоит к нему присоединиться. День химика. Если среди ваших друзей есть химик, его обязательно нужно поздравить с профессиональным праздником. День блондинок. Девочки, вам огромный привет. Сегодня ваш день, сегодня вам все можно. Поэтому веселитесь как следует, но помните, что завтра на работу. День российской адвокатуры. Адвокаты, вам огромный-огромный привет. Вас мы поздравляем от всей души. Пусть у вас будет та работа, которую вы хотите. Ну и день дарения букетов сегодня, почему бы нет, почему бы не взять просто так, без повода, даже исключая, что сегодня именно этот праздник, взять букет, поздравить свою любимую женщину, это прекрасно. День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации. Всех причастных мы, конечно, поздравляем от всей души, пусть ваша работа трудная будет не так трудна, как обычно она бывает. Друзья, много поводов есть для того, чтобы написать в эфир Первого областного. Я напомню, 8-900-660-1505 это номер, на который вы можете отправить сообщение. 49-1505 это номер, по которому вы можете позвонить. Ну и группа ВКонтакте, а также группа в Телеграме Радио СТВ. Под последним постом пишите комментарии. Мы будем очень рады вашим сообщениям.

0: Пришло время поговорить о погоде, друзья. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, здесь до плюс 15, в Ногликах и Макарове без осадков потеплеет до плюс 12, в Поронайске без существенных осадков синоптики обещают до плюс 9. Далее по городам без осадков: в Красногорске и Охотском до 16 градусов тепла, в Долинске воздух прогреется до плюс 21, в Корсакове и Аниве до плюс 15, в Малокурильском потеплеет до плюс 17, в Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру. «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Вы уже выросли из случайных вечеринок? Тогда вам сюда!
3: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
4: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
3: Начало в 19.00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
4: 18+.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем зачитывать ваши добрые сообщения, и сейчас смс-ка, которой стоит уделить отдельное внимание. Моя милая, нежная, любимая, заботливая, внимательная, чуткая, моя красавица, моя Таисия. Поздравляю тебя с днем рождения, хочу пожелать тебе в этот красивый день крепкого здоровья, душевного равновесия, приятных дней и всегда хорошего настроения. А все остальное постараюсь сделать я для тебя и для нашей семьи. Ты мой лучик солнца, моя радость и любовь. Я восхищаюсь твоим умением создавать атмосферу вокруг себя, наполнять теплом пространство, в котором ты находишься. Ты яркая, душевная, веселая и притягательная. Ты женщина мечта и большое счастье, что ты у меня есть, что ты моя жена. Я люблю тебя с каждым днем все больше. Николай написал это прекрасное сообщение. Таисия, вас с днем рождения. Будьте счастливы, будьте здоровы. И, пожалуйста, берегите Николая. Вы смотрите, как сильно он вас любит и не жалеет для вас ни одного доброго слова. Отметьте сегодняшний день как следует вместе с родными, любимыми и будьте счастливы.

Минуты программы «На одной волне» уже идут в эфире Первого областного, но есть у нас сообщение. Привет, Поронайск, отличного всем дня, Кирюха. Кирилл, вам огромный тоже привет, пусть у вас не только этот день будет отличный, но и все последующие. Привет, Сахалин и Курилы, хорошего вам настроения, отличная погода, завтра уже лето. Это написала Анастасия. Настенька, вам тоже большой привет, действительно, завтра уже лето. И это не может не радовать, я надеюсь, что оно будет в меру жарким, не так, чтобы мы прям тут с ума сходили, чтобы поменьше было дождливых дней, и чтобы все, что вы загадали на этот прекрасный период времени, все исполнилось, друзья. Пусть все будет именно так и, конечно, под хорошую музыку.

Программа «На одной волне» подходит к своему логическому завершению. Друзья, если вы не успели передать привет, не переживайте, в следующие выходные в это же время с 13 до 15 часов программа «На одной волне» повторится. Ну а с вами была Таня Иркалиева, я желаю вам отличных выходных, улыбайтесь чаще и пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч, друзья!

На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: АСТВ. Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, в Ахе без осадков. Синоптики обещают до плюс 9. В Тымовском и Смирных без существенных осадков потеплеет до плюс 17. В Углегорске и Чехове без осадков воздух прогреется до плюс 15. В Тамаре и Невельске осадки не ожидаются, до 17 градусов тепла. В Хомске без осадков температура поднимется до плюс 19. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 5. В Курильске без осадков воздух прогреется до плюс 16. В Южно-Сахалинске без осадков ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 18, плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, здесь до плюс 15. В Ногликах и Макарове без осадков потеплеет до плюс 12. В Баранайске без существенных осадков синоптики обещают до плюс 9. Далее по городам без осадков. В Корсакове и Охотском до 16 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до плюс 21. В Корсакове и Аниле до плюс 15. В Малокурильском потеплеет до плюс 17. В Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 15. В Южно-Сахалинске без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 18, плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
8: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее. С разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
9: Паранайский молокозавод.
10: Вы уже выросли из

0: случайных вечеринок. Тогда вам сюда!
1: 31 мая в лаунж-баре «Табу» проект «Музыкальный Сахалин» открывает серию авторских квартирников в формате творческих вечеров.
0: Живой звук, песни Алены Викол, лучшие сахалинские музыканты и атмосфера для тех, кто выбирает события со вкусом.
1: Начало в 19:00. Билеты на сайте билет65.ру. Бронь столов и депозит через лаунж-бар «Табу».
0: 18+.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, ну, нам вместе с вами, во-первых, остается только поприветствовать друг друга. С вами у микрофона Игорь Орлов. Ну и, конечно же, поставить жирную такую большущую точку на весне 2026 года. Ведь сегодня финальный день, 31 мая. Завтра начинается календарное лето. Ну и, в принципе, погода располагает. На улице солнышко, такой приятный, так сказать, весенний теплый ветерок. И, собственно, будем надеяться, то, что первые дни лета, они окажутся вот примерно такие же, как сегодняшний день. В общем и целом, у нас воскресенье на носу, и это финальный выходной, в который можно себе позволить отдохнуть, расслабиться и, наверное, вот какие-то размеренные виды отдыха для себя выбрать. К примеру, погулять по парку, может быть, даже выбраться куда-то, посидеть возле речки, пожарить сосиски на костре. В общем и целом, самое главное, чтобы все, что вы придумаете, приносило вам удовольствие. Ну, а мы со своей стороны обеспечим вам музыкальную составляющую, поэтому оставайтесь вместе с нами, делайте громче и заряжайтесь нотами, которые будут далее.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается погода без осадков, до плюс 9 на термометре, в Тымовском и в Смирных. Воздух прогреется до 17 градусов, погода без существенных осадков. В Углегорске и Чехове ожидается 15 градусов тепла, погода без осадков. В Томари и Невельске также без осадков, до плюс 17. В Холмске 19 с плюсом, осадков не предвидится. В Северо-Курильске временами дождь, 5 градусов тепла. В Курильске до плюс 16, погода без осадков. В Южно-Сахалинске завтра осадков также не ожидается. Ночью 11 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Квас «Корсаковский», «Хлебный» 149,95 за 1,5 литра. Огурцы «Корнишоны» 219,95 за 1 килограмм.
8: С «Матрешкой» выгодно всегда.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

финал весны, друзья, у нас ознаменован многочисленными, на самом деле, праздниками. Сегодня и День российской адвокатуры, и День химика, День психотерапевта, День рождения велосипедного спорта. Это если говорить из таких более серьезных праздников. Кстати, всех причастных, друзья, обязательно поздравляем со всеми этими моментами. Ну и, конечно, из более таких приземленных, так сказать, Всемирный день без табака, как бы все мы знаем то, что вредные привычки, естественно, они на то и вредные, то, что если у вас есть возможность, обязательно от них избавляйтесь, и ваша жизнь станет гораздо качественнее и интереснее. Всемирный день блондинок, 20 лет, кстати, подряд уже празднуется в этот день, тоже наших красивых светловолосых дам, а мы поздравляем с этим праздником. Ну и, конечно же, есть еще у нас день дырок от бублика, ну, собирайте их, коллекционируйте, насколько у вас это очень может даже получиться. Итак, в это воскресенье, друзья, мы двигаемся только вперед, естественно, ну и, конечно же, под музыку. Оставайтесь вместе с нами, заряжайтесь позитивом.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра 1 июня на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском без существенных осадков до плюс 15. В Ногликах и Макарове ожидается 12 градусов выше 0, погода без осадков. В Парнайске преимущественно осадков не ожидается, 9 градусов тепла, в Красногорске и в Охотском до плюс 16, погода без осадков. В Долинске также осадков не предвидится, здесь воздух прогреется до 21 градуса, в Корсакове и Ваниве до плюс 15, без осадков. В Малокурильском также без осадков, 17 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 15, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 20 градусов, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно

0: все. Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
2: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
3: Параноский молокозавод.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Легенда на радио АСТВ.

0: Игорь Орлов.
1: По нашей уже задолго сложившейся традиции, друзья, в воскресенье в 17-м часе мы обязательно разыгрываем 2 билета в кинотеатр для того, чтобы вы смогли сходить на какой-нибудь новый фильм, либо мультфильм вдвоем и, собственно, его посмотреть как раз-таки и получить какие-то эмоции. Так вот, все это будет в рамках игры «Сорви маску». Начнется она ближе к середине часа. Приглашаю абсолютно всех. Можете запомнить заранее только номер телефона 8-900-660-1505. Он вам понадобится для того, чтобы отправлять варианты ответа. Ну, а пока мы двигаемся далее. Всем отличного воскресенья, ну и, конечно же, хорошей музыки.

0: Распускаемся. Весна на АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Ахе погода без осадков, 9 градусов тепла, в Тымовском и в Смирных преимущественно осадков не ожидается, 17 градусов выше нуля. В Углегорске и Чехове отметка будет равна плюс 15, погода без осадков, в Томари и Невельске до плюс 17, осадков не ожидается. В Холмске воздух прогреется до 19 градусов, погода без осадков, в Северокурильске временами дождь до плюс 5, в Курильске 16 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске завтра погода также без осадков, ночью 11 градусов тепла, днем ожидается до плюс 20, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике Линзочки.

0: масочки только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
3: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, наша игра стартует. Как я уже говорил в начале часа, кто-то из вас заберет два билета в кинотеатр. Ну и, конечно, по ним сможет посмотреть какой-то новенький фильм, либо мультфильм. Все зависит от ваших предпочтений. Что для этого нужно сделать? Нужно разгадать какую-то известную личность, которую я для вас сегодня загадал. И, собственно, сделать это вы сможете по подсказкам. Победит у нас сегодня тот, кто верный ответ напишет 17-м по счету. Ваши ответы мы принимаем как в группе в Телеграме «Радио АСТВ» под соответствующим постом, так и по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры «Макс» и «Телеграм». Поэтому ожидаем ваши варианты ответов, ну, естественно, после того, как я озвучу первую подсказку. Звучит она следующим образом. Этот человек смог поступить в престижную актерскую студию с первой попытки, обогнав будущих легенд кино. Слава сделала его мировым секс-символом, но из-за тяжелого характера он сам отказался от культовых ролей, которые принесли другим актерам Оскары. На пике популярности он бросил кино ради профессионального ринга. Ушел оттуда непобежденным, но и бои полностью разрушили его лицо, а неудачная пластика изменила внешность до неузнаваемости. Спустя годы забвения он триумфально вернулся на экраны, сыграв сломленного спортсмена, чья судьба была точной копией его собственной жизни. Вот, друзья, такая информация. Как я сказал, победит у нас тот, кто напишет 17-м по счету. Ожидаем, думайте, выигрывайте самое главное, ну и получайте от этого удовольствие. Пока слушаем музыку и ждем ваши варианты.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Наша игра, друзья, вместе с вами продолжается. Уже потихонечку прилетают варианты ответов. Вот, собственно, вижу их в мессенджере «Макс». И также вижу в Телеграме. И, друзья, сейчас появилась вторая подсказка. Она находится у нас в нашей группе в Телеграм. Называется она «Радио АСТВ». Обязательно заходите. Там у нас, собственно, кусочек, фрагмент лица нашего сегодняшнего загаданного актера. И, кстати, под данным постом вы тоже можете оставлять свои варианты ответов. Поэтому ждем. Напоминаю, то, что победит у нас сегодня тот, кто верный ответ напишет 17-м по счету. Время еще есть. Ждем всех вас. Принимайте участие. Ну и самое главное, выигрывайте. Это ради того, чтобы... Ради того мы и делаем, чтобы вы заряжались хорошими эмоциями и получали вот удовольствие от таких моментов. Собственно, давайте я еще раз озвучу первую подсказку для тех, кто только к нам пришел. Этот человек смог поступить в престижную актерскую студию с первой попытки, обогнав будущих легенд кино. Слава сделала его мировым секс-символом, но из-за тяжелого характера он сам отказался от культовых ролей, которые принесли другим актерам Оскары. На пике популярности он бросил кино ради профессионального ринга. Ушел оттуда непобежденным, но бои полностью разрушили его лицо, а неудачная пластика изменила внешность до неузнаваемости. Спустя годы забвения он триумфально вернулся на экраны, сыграв сломленного спортсмена, чья судьба была... точной копией его собственной жизни. Друзья, ожидаем ваши варианты ответов. Собственно, есть у нас еще немного времени, как я и сказал, в скором времени будем подводить итоги.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks Works Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском погода будет без существенных осадков, средняя температура до плюс 15. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах, друзья, осадков не ожидается, узнаем температуру воздуха. В Ногликах и Макарове отметка будет равна плюс 12, в Поронайске 9 градусов тепла. В Красногорске и в Охотском до плюс 16, в Долинске воздух прогреется до 21 градуса. В Корсакове и Ваниве плюс 15, в Малокурильском 17 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 11 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и Сетимол, 4 этаж.
2: Телефон 51-55-66.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, настало время определиться с тем, кто у нас сегодня победил и в каком формате. Давайте, наверное, сначала разбираться, кто у нас скрывался за маской, что это за вот такой у нас профессиональный боец, который еще и секс-символом стал как актер, но по итогу вот, так сказать, променял свою карьеру именно в кинофильмах на спорт, который по итогу еще и увечья ему нанес такого характера, что лицо изменилось до неузнаваемости. Сегодня у нас скрывается за маской Микки Рурк, дорогие друзья. И, собственно, победитель у нас тоже есть. По правилам сегодняшней игры у нас побеждает тот, кто написал свой вариант ответа 17-м по счету. И это сделала Варвара, как я понимаю, наша радиослушательница. Нам хочется ее поздравить с этим. Она большая, молодец. Написала она нам через мессенджер Макс. И вот как раз так получилось, что попала именно в точечку. Поэтому аплодисментов порция летит ей прямо сейчас. Варвару мы поздравляем, друзья. Всем остальным хочется сказать спасибо большое за активность. Обязательно пишите, играйте и, самое главное, выигрывайте. Ну и заряжайтесь позитивом вместе с радио АСТВ. На этом все, мы двигаемся далее. Анна Немченко, «Танцпол везде».

0: Сахалинское время 18.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

немного вместе с вами, друзья, поговорим о научной фантастике. Я говорю касаемо кино, да, и, кстати, вот у данного жанра действительно одна из самых требовательных аудиторий, поэтому режиссерам действительно приходится держать высокую планку. Однако справиться, увы, с этим удается не всем, и по-настоящему удачные работы в данном жанре действительно на вес золота. Есть очень известный портал Collider, который как раз-таки сделал подборку действительно лучших фильмов данного жанра, и причем снятых за пределами Голливуда. Так вот, лидером рейтинга стал фильм «Район номер 9». Это необычный боевик о вторжении инопланетян. Его главная особенность в том, что пришельцы оказываются на Земле не по собственной воле. Их корабль выходит из строя, и им попросту некуда возвращаться. И как бы, ну, сам я эту картину смотрел, рекомендую к просмотру. Действительно, фильм довольно интересный и такой футуристичный. Следом идет немецкий фильм «Метрополис» 1927 года. И если вы любите вот как раз-таки что-то такое антиутопичное и ретро, то, наверное, это ваш вариант. Собственно, картина о городе будущего, разделенном на два мира. Под землей живут рабочие, тогда как наверху расположены богатые кварталы. Со временем это неравенство приводит, ну, как всегда, к восстанию. Ну и давайте третье место. Тут у нас тоже фильм очень старый, 1954 года. Это оригинальная «Годзилла», положившая как раз-таки начало целой киновселенной монстров. В эпоху без компьютерной графики создатели опирались на практические эффекты и фактически совершили технологический прорыв. Авторы рейтинга называют данный фильм одним из самых революционных в научной фантастике. Вот такая вот подборка как раз-таки для вечера воскресенья. Я думаю, идеальный вариант взять какой-нибудь из озвученных картин и посмотреть. Ну, как раз. Собственно, выбирайте, смотрите, и самое главное, пока не смотрите, слушайте радио АСТВ.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Тымовском и в Смирных будет без существенных осадков, до плюс 17 на термометре. В Северокурильске временами дождь, 5 градусов тепла. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 9, в Углегорске и Чехове ожидается 15 градусов выше 0. В Тамаре и Невельске 17 с плюсом, в Холмске будет 19 градусов тепла, в Курильске 16 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 20 градусов, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, довольно чудесная, интересная постройка появилась в Индии. Сейчас я вам о ней немножечко расскажу. На склоне холма, недалеко от Гималаев, стоит тот самый причудливый домик из глины, камня и соломы. Его построили два брата Анши Аракхав Кумар из Нью-Дели. Несколько лет назад они переехали в отдаленный индийский городок, чтобы сбежать от шума и хаоса большого города. По их словам, кто-то видит в их оригинальной постройке дом из Гарри Поттера, кто-то нору Хоббита, а кто-то сказочную избушку. Ну, действительно, если вы найдете в сети, собственно, изображение данного дома, а лучше, конечно, вживую увидеть, выглядит это действительно очень вызывающе, и хочется, ну, как минимум, зайти внутрь и посмотреть, что же скрывается за стенами этого дома. Так вот, архитекторы выбрали город Ришикеш в предгорьях Гималаев. Он известен как индийская столица йоги и находится примерно в 240 километрах от Нью-Дели. Исторически это место было центром паломничества, но недавно стало популярным среди цифровых кочевников. Вот таким, собственно, необычным домиком они решили привлекать туда туристов, и он действительно пользуется популярностью. В 24-м году у них закончилась стройка, на проект у них ушло около 30 тысяч долларов из сбережений и инвестиций родителей. Аракхав назвал результат живой скульптурой. У домика органические формы, причудливая соломенная крыша и спиральные узоры на стенах. В нем две спальни и одна ванная. Собственно, домик они сдают. У людей есть прекрасная возможность там оставаться с ночевкой. И как раз-таки все ночевки, они просто расписаны уже на месяцы вперед. Если вдруг побываете в Индии, обязательно съездите в это место, но, может быть, конечно, забронировать не получится, так как слишком популярное на данный момент время место, но, как минимум, сфотографировать это чудо-произведение рук двух братьев, я думаю, стоит.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков. Здесь будет до плюс 15. В Поронайске преимущественно осадков не ожидается. Синоптики обещают 9 градусов тепла. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах осадков не предвидится. Давайте узнаем температуру воздуха. Итак, в Ногликах и Макарове будет до плюс 12. В Красногорске и в Охотском столбик термометра укажет на 16 градусов. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса. В Корсакове и Ваниве до плюс 15. В Малокурильском ожидается 17 градусов. В Южно-Курильске также плюс 15. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 11 градусов тепла, днем в областной столице воздух прогреется до 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: На Сахалине и Курилах 19 часов.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

самые актуальные новости о том, что происходит на территории Сахалинской области, друзья, вы можете всегда найти на сайте astv.ru и также в телеграм-канале astv.ru Сахалин и Курил. И именно в этих местах на постоянной основе выкладывается все о том, что происходит в нашем регионе, какие-то изменения, ивенты, мероприятия, даже происшествия. В общем и целом, я уверен, что вы сможете найти ту информацию, которая вам по вкусу и, возможно, которая вас немножко даже обескуражит, ну или наоборот, приятно, к примеру, удивит. Поэтому читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

Весна на СТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Тымовском и в Смирных ожидается погода без существенных осадков, на термометре до плюс 17. Далее, в Северо-Курильске временами дождь, здесь будет до плюс 5. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков, сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе обещают до плюс 9. В Углегорске и Чехове отметка будет равна 15 градусам тепла, в Тамаре и Невельске 17 градусов выше 0. В Холмске до плюс 19, в Курильске 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью до плюс 11, днем ожидается 20 градусов, ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама. А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

впереди, друзья, нас ожидает интересная музыкальная начинка. Все-таки воскресенье, и как-то нужно поддерживать улыбку и хорошее настроение. Fly Project, Arctic и Asti, Джиган Нилет споют нам песню, которая нашумела в 2024 году. Это Худи, Бруно Мартини и Алок с песней Hear Me Now. А прямо сейчас послушаем Imagine Dragons, Natural. Поехали! Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, 15 градусов тепла на термометре. Также у нас в Поронайске будет погода без существенных осадков, 9 градусов выше 0. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ногликах и Макарове будет до плюс 12. В Красногорске и в Охотском ожидается 16 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса. В Корсакове и Ваниве 15 градусов выше 0. В Малокурильском до плюс 17. В Южно-Курильске 15 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 11 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: 20.00 на Сахалине.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Конечно, друзья, наверное, печально осознавать, что очередные выходные подходят у нас к своему логическому завершению. Вдобавок, это еще и конец весеннего времени. Но тут, конечно, с другой стороны, есть и положительный момент. Как бы летом становится гораздо теплее, начинаются поездки на моря, на озера. И, соответственно, можно чаще встречаться с друзьями где-нибудь под открытым небом, дышать свежим воздухом, слушать пение птиц, смотреть на звезды. В общем и целом появляется... действительно огромное количество всевозможных моментов, которые можно просто превратить в какое-то действительно грандиозное мероприятие для своих друзей и близких. Поэтому, я так думаю, стоит как раз-таки заморачиваться вот именно по данным моментам, планировать потихонечку, чем вы будете заниматься в ближайшие 3 месяца, пока у нас будет становиться все жарче и теплее. Ну и, конечно же, придерживаться, самое главное, этих планов. Ну а пока мы двинемся с этими мыслями далее и послушаем музыки.

Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области. В Тымовском и в Смирных ожидается погода без существенных осадков. На термометре будет до плюс 17. В Северокурильске временами дождь. Здесь 5 градусов выше нуля. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 9. В Углегорске и Чехове ожидается 15 градусов тепла. В Томаре и Невельске до плюс 17. В Холмске воздух прогреется до 19 градусов. В Курильске ожидается 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью

0: 11 градусов тепла, днем до плюс 20. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

друзья, немного поговорим о кинематографе. Буквально пару дней назад, 28 мая, в российский прокат вышел фильм «Биография Майкл», посвященный как раз-таки ранним годам самого влиятельного поп-исполнителя, как вы уже поняли, Майкла Джексона, да. Премьеры проходят действительно очень громко, зал забит до отказа, во время сеанса хочется очень сильно подпевать. Важный факт, главную роль в фильме сыграл племянник Майкла Джексона, Джафар Джексон, который очень старательно готовился к роли. Он отлично танцует, копирует манеры легендарного дяди. А в сценах, где режиссер Антуан Фукуа переснял концерт, иногда можно забыть, что смотришь нереальное выступление Джексона, а все-таки постановку. В общем и целом, отзывы довольно хорошие о данном фильме. И, собственно, если вы хотите как раз-таки окунуться в атмосферу и понять вообще, как происходила карьера Майкла Джексона, обязательно, наверное, к просмотру. Поэтому берите билеты, смотрите, когда будут сеансы, ну и, конечно же, двигайтесь в сторону кинотеатра.

0: работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 1 июня на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков до плюс 15. В Поронайске 9 градусов выше 0, преимущественно осадков не ожидается. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода будет без осадков, сейчас узнаем температуру воздуха. В Ногликах и Макарове ожидается до плюс 12, в Красногорске и Охотском отметка будет равна 16 градусам тепла. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса. В Корсакове, Ваниве и в Южно-Курильске будет плюс 15. В Малокурильском 17 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью будет в районе плюс 11. Днем ожидается 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: В «Матрешке» акция выходного дня с 29 по 31 мая. Окорочка при Осколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Попкорн «Корин Корн» в ассортименте 129,95 за 90 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Ассоциация АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области, в Тымовском и в Смирных, ожидается погода без существенных осадков, до плюс 17. В Северо-Курильске временами дождь, 5 градусов тепла. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе обещают до плюс 9, в Углегорске и Чехове 15 градусов тепла. В Тамаре и Невельске воздух прогреется до 17 градусов, в Холмске ожидается до плюс 19. В Курильске 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью до плюс 11, днем в областной столице будет 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина,

0: Ильском 17 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
4: Параннайский молокозавод.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области, в Тымовском и в Смирных, ожидается погода без существенных осадков, до плюс 17. В Северо-Курильске временами дождь, 5 градусов тепла. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе обещают до плюс 9, в Углегорске и Чехове 15 градусов тепла. В Тамаре и Невельске воздух прогреется до 17 градусов, в Холмске ожидается до плюс 19. В Курильске 16 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью до плюс 11, днем в областной столице будет 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 1 июня на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, на термометре до плюс 15. В Поронайске преимущественно осадков не ожидается, 9 градусов выше 0. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ногликах и Макарове до плюс 12. В Красногорске и Вахотском ожидается 16 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до 21 градуса. В Корсакове, Аниве и Южно-Курильске отметка будет равна плюс 15. В Малокурильском 17 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью до плюс 11, днем 20 градусов. Ветер южный.

0: Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 1 июня, на территории Сахалинской области, в Тымовском и в Смирных ожидается погода без существенных осадков, до плюс 17. В Северокурильске временами дождь, 5 градусов тепла. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе обещают до плюс 9, в Углегорске и Чехове 15 градусов тепла. В Тамаре и Невельске воздух прогреется до 17 градусов, в Холмске ожидается до плюс 19. В Курильске 16 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью до плюс 11, днем в областной столице будет 20 градусов. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сдержать.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 1 июня на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается погода без существенных осадков, на термометре до плюс 15. В Поронайске преимущественно осадков не ожидается, 9 градусов выше нуля. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Более 35 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили в Южно-Сахалинске с начала апреля. Основной объем работ выполнен на ключевых дорожных магистралях, улицах Красной, Дзержинского, Карла Маркса. Обновлено покрытие проезжей части на улице Железнодорожной от улицы Воздушной до переулка Медицинского. Более 1000 квадратных метров заменили на улице Сахалинской в районе Хомского шоссе. Ремонтные бригады также вышли на Невельскую. Дорожное покрытие здесь обновят от улицы Комсомольской до проспекта Мира. Работы при благоприятных погодных условиях планируют завершить в течение полутора недель. Специалисты областного онкологического диспансера освоили эндоскопический метод удаления опухоли щитовидной железы. Первую малоинвазивную операцию островные врачи выполнили под руководством хирурга из Оренбурга. Главное отличие новой технологии в том, что доступ к органу осуществляется через полость рта без разрезов на шее. Такой метод позволяет избежать внешних швов, а восстановление проходит быстрее. Ранее пациентов с подобными диагнозами направляли в федеральные центры Москвы и Томска. Теперь необходимые операции планируют выполнять на Сахалине. Запрет на продажу алкоголя действует в Сахалинской области в Международный день защиты детей 1 июня. Нарушение требований влечет за собой крупные денежные штрафы. При этом ограничение не распространяется на реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания. В связи с погодными условиями городскую весеннюю ярмарку перенесли на неделю. Напомню, ранее она была запланирована на 30 мая, однако из-за циклона мероприятие состоится 6 июня. Ярмарка пройдет на площадке по улице Горнолыжной за парком «Россия. Моя история». Торговые ряды будут работать с 9 до 16.00. Для удобства посетителей весь день до ярмарки будут курсировать бесплатные шаттлы от площади Победы. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд прошел в легкоатлетическом манеже Южно-Сахалинска. В состязаниях приняли участие семьи из Невельска и областного центра. Участники соревновались в беге, наклонах вперед, стрельбе из электронного оружия, прыжках в длину с места и в других дисциплинах. По итогам состязаний лидером стала команда из Невельска. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Бодрого утра.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. 7.05 в Южно-Сахалинске. Это Обла, областное шоу на волне радио СТВ. Наш спонсор. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, друзья, доброе утро. Здравствуйте. У меня сегодня для вас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. С какой начнем?
0: С плохой.
1: Сегодня понедельник. Ну,
0: что же в этом плохого, да, Женечка?
1: Потому что начинается рабочая неделя. Да, а хорошая новость состоит в том, что сегодня первый день лета. И вот, казалось бы, вроде новость-то плохая, да, насчет понедельника. Угу. А когда она компонирует с 1 июня, это уже совсем
0: компонирует прям. А, так, знаете что, я бы хотел официально заявить. Нету ничего плохого в понедельнике, потому что за выходные дни, ну, мы же начинаем скучать по своей работе. Мы же проверяли это, вот эти вот праздники продолжительные различные.
1: Слишком
0: когда ты уже
1: долго,
0: там,
1: да?
0: Да, когда ты уже на третий день. Или когда вот ты 3 дня отдыхаешь, потом ломается вот эта вот рабочая неделя. Mm-hmm. Как бы с одной стороны, да, круто, 3 хватило, а потом что-то непонятное. График сломанный.
1: Ага.
0: И поэтому
1: получается,
0: вот эта вот стабильность. Да, конечно, конечно. Пока вот у нас все-таки 5-дневную рабочую неделю в 4-дневную официально не превратили.
1: Да.
0: Вот. Давайте мы не будем сильно ругать понедельник, потому что это все-таки это же день встречи.
1: Конечно.
0: День,
1: мы с коллегами
0: когда,
1: со своими встречаемся.
0: Да, когда вы можете поделиться эмоциями как-то о проведенных выходных. И если у вас не было ничего интересного, то послушайте у людей, которые, возможно, вот пришли, у них что-то как-то насыщено или чересчур по их состоянию и виду видно.
1: А вы оттуда что-то
0: почерпнете
1: для себя,
0: да, да, скажешь,
1: на следующие
0: хорошо,
1: выходные.
0: Что я спал дома, а не вот этот вот с синяками под глазами подошел.
1: Ну хорошо, тогда получается, мы вас поздравляем с двумя прекрасными событиями. 1 июня, начало лета, понедельник, мы вас поздравляем, пускай это лето пройдет для вас тепло.
0: Ярко.
1: Да.
0: Запоминающимся будет пусть.
1: Чтобы потом было в сочинении, что написать.
0: Да, а мы обязательно спросим. Мы эту тему уже в сентябре, ребята, поднимем в рамках нашего часа с 8 до 9. Вот, ну давайте уже начинать. Через пару минут ваш астрологический прогноз.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день готов?
1: Спонсор гороскопа — центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностик, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если что-то не получилось с первого раза, представится еще один шанс.
1: Прекрасно. Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь.
0: Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей.
1: Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много сегодня полезных дел.
0: Львы, правильно?
1: Да.
0: Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей.
1: Девы, вам не захочется сегодня сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться.
0: Я думал, находиться, да. Так, весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции.
1: Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
0: Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать.
1: Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний.
0: Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
1: Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсудить не стоит.
0: Так, это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Спонсор гороскопа — центра репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, давайте начнем, да? Возвращаемся потихоньку к нашим рабочим будням. И в рамках нашего эфира музыка для вас неформатная. Прямо сейчас, Женя.
1: Ну, в целом-то она форматная достаточно. Ага. Я хочу рассказать именно историю песни, потому что часто мы слушаем музыку, текст, не понимаем вообще, почему называется так песня, откуда там такие слова. Просто поем и наслаждаемся. А тут вот прямо сейчас расскажу, как все происходило. Время вспомнить еще одну знаковую песню, которая имеет достаточно любопытную историю, да, это... Seven Second от необычного шведско-сенегальского дуэта Нини Черри и Ю Сундур. Для обоих исполнителей это была не первая любопытная попытка спеть дуэтом. Вот, и редкий хит, написанный сразу на трех языках, помимо английского, Ндур приносит с собой родной язык западного африканца, распространенный в том числе и в Сенегале. Также французский язык и... Так, о каких 7 секундах идет речь, да, в этой песне, трек называется «Seven Second», сейчас расскажу, что же это значит. Текст поднимает одновременно проблемы расизма и тот факт, что человек, только родившийся на свет, еще не успевает по понятным причинам понять, кто он такой и в чем его вообще предназначение. И сама Нина Черри объясняла, что первый куплет был характерен как раз на сенегальском языке от Юсу и перешедшим к английскому от Нены. И припев они уже исполняют совместно. Второй куплет вновь сольная карта африканского исполнителя. И, в общем-то, 7 секунд, которые человек, вот первые 7 секунд человек рождается на свет, первые 7 секунд, они абсолютно свободные, ничем не обремененные, да, не накиданные сверху какими-то непонятными.
0: А дальше уже все, ты стал гражданином, плати,
1: да,
0: налоги.
1: А дальше, да, уже все, уже мама взяла на руки, сказала, какой ты красивый, какой у тебя цвет глаз, или там, какие у тебя вот красивые
0: Никита,
1: волосы,
0: да.
1: И это все уже абсолютно точно программирует ребенка на дальнейшую жизнь. Сингл вышел в мае 94 года, ну а мы его будем слушать сейчас и наслаждаться этими тремя языками в песне.

0: 7:21 в Южно-Сахалинске. Ребята, прервем этот музыкальный шедевр на информацию о погоде на сегодня. Надо знать. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Друзья, сегодня 1 июня. В Ахе без осадков плюс 8, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается 17. Тепла. В Углегорске без осадков плюс 14, в Томари и Чехове сегодня без осадков плюс 15. В Невельске и в Холмске без осадков от 17 до 20 выше 0. В Северокурильске временами дождь плюс 4. В Курильске без осадков 15 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, до 19 тепла сегодня. В течение дня ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
7: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
8: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Что говорят?
2: Да, я расскажу, что говорят.
1: Давай.
2: Где говорят?
1: А? Вот, это первый вопрос.
2: В интернетах наших дорогих говорят и рассказывают. А мы передаем вам. Друзья, в США начали проводить рейвы для трехлеточек. На них приходят выгоревшие...
1: Рейв, на секундочку, это вечеринка,
2: да.
1: Чтобы вы понимали. С громкой музыкой,
2: да.
1: Возможно.
2: Светомузыкой, возможно.
1: Угу.
2: И какими-то даже напитками. На них приходят выгоревшие родители с младенцами на руках, и некоторые из детей даже еще ходить не умеют.
1: Угу.
2: На этих вечеринках диджей включает техно-ремиксы колыбельных и известных детских песен. Ну, а наливают туда коктейль из агуши.
1: Ну, это нормально.
2: Вот так.
1: Хорошо. Если вы выгоревший водитель, жаль, но тут
2: родители,
1: такие рейвы не проводят.
2: Какой водитель? Родитель.
1: Родитель, да. Так и сказал.
2: Все. Официально, друзья, россиянки одни из самых красивых девушек в мире.
1: Кто бы спорил.
2: Аналитическое агентство составило рейтинг красоты девушек из разных стран, где жительницы Российской Федерации заняли почетное 4-е место в топе. Впереди, конечно, есть какие-то тоже, да, красотки, но мы будем с вами объективны. Россиянки должны были оказаться на первом месте, но по каким-то причинам, по каким нам неизвестно, мы на 4-м месте.
1: Угу.
2: Да, расскажу, кто занял первые 3 места. Это колумбийки, польки и гречанки. Так охарактеризовали, значит, россиянок авторы исследования. Говорят, что российские женщины всегда излучают тепло, и они с легкостью преодолевают суровый климат.
1: Колумбийки. Мне кажется, что там замешан какой-то допинг.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: 7 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас дали информацию о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 1 июня. В Александровске-Сахалинском возможен небольшой дождь, плюс 14 градусов. В Ногликах-Поронайске небольшие дожди, 10 тепла. В Красногорске без осадков, плюс 16. Без осадков далее. Макаров 11 градусов, Долинске 18. В Охотском-Корсакове Аниве воздух прогреется до плюс 15. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков, плюс 16. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, 17-19 тепла. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Не выбрасывайте прошлое, создавайте будущее. Дайте своим вещам вторую жизнь. Сдавайте вторсырье на переработку и получайте вознаграждение. Приносите стекло, пластик и макулатуру в пункт приема вторсырья. Освободите пространство для нового с заботой о природе и чистоте города. Пункт приема работает ежедневно с 9 утра до 8 вечера по адресу город Южно-Сахалинск на территории ТЦ «Панорама Альфа», улица Емельянова, 14. Перерыв с 14 до 15.00. Экология – дело каждого.
9: Прочный пол намного лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Пришло время для игры. 7 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске.
1: Присоединяйтесь скорее к нам. 49-15-05, номер нашего телефона. Звоните для того, чтобы поучаствовать прямо совсем скоро уже. Игра «А запой» в ваших приемниках.

0: знаю.
1: Запой на радио АСТВ.
2: 7:48 в Южно-Сахалинске. Да, ребята, пришло время для игры. И все у нас готово, и задание готово. И вы тоже, мы чувствуем, как готовы. И спонсор нашей игры тоже готов.
3: Да, все готово, друзья. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать. Многое другое, все по доступным ценам. Ваш выбор — «Верный». Друзья, мы встречаем нашу участницу сегодняшнего
2: розыгрыша.
3: Ольга, доброе утро.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Олечка. Как обстановка?
4: Да хорошая, солнышко светит.
3: Птички поют.
2: Птички поют. Ой, хорошо. Лето.
3: Любимая фраза Артема Бушаева, чтобы вы понимали.
2: Да, да, да, да. Вы прям угадали в точку. Поэтому,
3: самое сердечко попали.
2: Поэтому победа сегодня ваша, и не нужно нам ничего петь. Да, все, вы прям в сердечко, точно. Оль, скажите, откуда вы к нам где-то?
4: Из Калинска. Я просто уже давно у вас не играла, месяца 4, наверное, 5. А раньше я постоянно играла.
2: А где вы пропадали?
4: А, я в январе попала в ДТП. Вот. И потом были очень долгие муторные решения по поводу машины.
2: Не до этого было.
3: Но мы надеемся, что все у вас наладилось, все у вас уже на данный момент хорошо.
2: Если дозвонилась, то да.
4: Дозвонилась, да.
3: А сейчас будет еще лучше, потому что настроение поднимется на все 100, если вы для нас споете.
2: И для всех, кто с нами этим утром. Итак, что нужно делать, Ольга, вы знаете, правильно?
4: Давайте
2: сегодня долгий такой разогрев, а потом готовьтесь зажигать, вспоминайте слова. Погнали!
5: Вот

0: ресницами и взлетай, ресницы, взлетай, а солнце светит, я слова дальше забыла. Но я поздравляю всех детишек с праздником, с Международным днем детей. Дети, ура!
1: Вот эта песня получилась! Что за песня?
2: Не склад, не Влад, поцелуй дрова в живот. Это все, как мы любим. А давайте, ну...
1: А где вот это ту-ту-ру-ту-ру-ту-дай?
2: Ту-ту-дай. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-дай.
0: Взлетай.
2: Да, и взлетай, и ресницами хлопай, конечно же. Ольга, ну, во-первых, мы по вам соскучились, как вы понимаете. Во-вторых, ну, из-за того, что вы вспомнили про такой замечательный праздник, про который мы тоже ни в коем случае не забывали, да? Вот, мы вам победу, вам кубок сегодняшнего понедельника, как победителю, и призы, и подарки. Потому что умничка, потому что спасибо вам. Все, хорошего дня. Счастливо, пока. Ребята, сегодня в этот понедельник дарим призы, сегодня в этот понедельник дарим подарки и исключительно положительные эмоции для всех тех, кто настроен на волну Радио СТВ.
3: Спонсор игры «Дозвон», сеть социальных продуктовых магазинов «Ферный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
4: Спасибо, что вы любите фантастичный.

0: Друзья, Ариана Гранде завершает этот музыкальный час на волне радио СТВ. Всем доброе утро. 8 часов утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий выпуск новостей к этому часу уже готов. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Предварительные итоги ямочного ремонта подвели в Сахалинской области. Спасатели эвакуировали туриста, повредившего ногу, у останца «Лягушка». Более 300 домов в Долинском районе уже подключены к сетям газоснабжения. Предварительные итоги ямочного ремонта в Сахалинской области подвели на заседании рабочей группы по качеству дорожных сетей и обеспечению транспортной доступности населения. К концу мая на островных трассах устранили более 6 тысяч дефектов и восстановили почти 65 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. По информации регионального Минтранса, задачей завершить ямочный ремонт к 1 июня справились почти все южные районы, кроме Невельского, где выполнили уже более 70% объема запланированных работ. Досрочные мероприятия завершены в Северо-Курильске и Южно-Курильске. Спасатели МЧС эвакуировали туриста, повредившего ногу, у останца «Лягушка». Сигнал о том, что мужчина не может спуститься самостоятельно, поступил в оперативные службы в воскресенье. Как рассказали в региональном управлении МЧС, на место выехали 5 спасателей отряда имени Полякова. Они эвакуировали пострадавшего и передали его врачам скорой помощи. Более 300 домов в Долинском районе уже подключены к сетям газоснабжения. 90 абонентов получили возможность пользоваться голубым топливом в текущем году. На прошедшей неделе газ пришел в дома на улицах Береговой, Хабаровской и Парковой. По информации мэрии муниципалитета, соответствующие работы идут не только в городе, но и в сельской местности. На данный момент газовым сетям в селах подключено уже 170 домовладений. Бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили ввести в Госдуме. Соответствующим сообщением авторы идеи намерены обратиться к министру транспорта, сообщают новости. По мнению инициаторов, льготу можно предоставлять тем, кого поставили на учет по беременности. Это позволит избежать злоупотреблений и упростит контроль. Канатоходец прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши. Он преодолел почти полкилометра на высоте около 180 метров над землей. Ранее этот же мужчина уже совершал ряд экстремальных переходов по канату, включая пересечение Босфора из Азии в Европу и переход через Мессинский пролив с материковой Италии на Сицилию. И в завершение выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас солнечно, 12 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Доброе утро, здравствуйте, это Облбластное шоу на волне радио АСТВ. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Вкусный магазин у дома.
1: Доброе утро, друзья, ну что, здравствуйте всем. Сегодня первый день лето, это значит, что сегодня праздник, день защиты детей. Поздравляем всех родителей, поздравляем всех детей с этим прекрасным праздником. Давайте беречь наших детей и любить их, конечно же.
0: Это приятное воспоминание из детства, ребята. Несмотря на то, что это было очень давно. Да. Но из детства приятно всегда что-то вспомнить.
1: Все мы дети внутри, да, все мы родом из детства, поэтому сегодня у нас тема, естественно, про детство.
0: Да, освежим немножечко память. Давайте, ребята, опишите тремя словами свое детство, да, какое оно было, вот, и какие сразу слова приходят вам в голову, вспоминая те самые теплые моменты из жизни.
1: Значит, начну с себя.
0: Ну, пожалуйста.
1: Тарзанка, да. Беззаботность и вынеси хлеб с маслом и сахаром.
0: Так, смотри, море, гамаки. Гамаки, потому что у нас, короче, взрослые ребята старшие, они построили в лесу, долго было идти, но там невероятно, там несколько уровней гамаков было, чтобы ты понимала, около 5. Нижний, чуть выше, там по деревьям, по веткам забираешься, и еще один уровень гамаков. Угу. Ты так на меня посмотрела, как будто, что гамаки?
1: Пятиуровневые гамаки.
0: Да, и все, и на верхушку туда уже, ну, вряд ли ты осмелишься, потому что высота прям бешеная. Вот, и чтобы позволили это деревья, я не знаю, как они нашли эту поляну, чтобы...
1: Как они туда все это зацепили, я не понимаю.
0: Да, ну, там, извините, а что там?
1: А есть сетка, там, может быть,
0: сетка, да, сетка Дели использовалась, что там зацепили, нормально сделали. И туда вот приходить было не каждому, конечно, не каждый имел допуск к этому, да, но когда ты там появлялся, ой, поваляться...
1: Артем, кстати, у нас родом из необитаемого острова, поэтому вот там вот пятиуровневые гамаки, знаете,
0: да? И все такое, да-да.
1: Все такое.
0: Ну, мы прискакивали туда на единорогах розовых, да.
1: А третье слово какое?
0: Третье слово. А, подожди.
1: Ты сказал что?
0: А что я сказал?
1: Ну, гамаки, я помню.
0: Гамаки, море. Обязательно. И? Мне кажется, это огород.
1: И огород.
0: Да.
1: У меня еще четвертое слово всплыло откуда-то. Щавель. Потому что мы ели эти корешки щавеля.
0: О, у меня пятое слово. Тоже, ой, точнее, тоже дежавю.
1: Так, ну как все, смотрите, друзья, можно в целом выслать любой набор слов, если вам так сильно хочется. Отправляйте нам его. У нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, сегодня вспоминаем детство. Опишите несколькими словами ваше детство. Ну или вообще, с чем ассоциируется у вас детство.
0: Да, пишите, ждем.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, ребята. Женечка, вы готовы рассказать, что там прогнозируют нам астрологи?
1: Я готова рассказать, готовы ли вы послушать?
0: Да, конечно, люди, даже там, где вы не ожидали, сейчас включили приемники для того, чтобы услышать.
1: Я очень этому рада, поэтому слушайте внимательно. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить.
1: Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь.
0: Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей.
1: Раки, энергия сегодня на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел.
0: Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей.
1: Девы, вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться.
0: Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции.
1: Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
0: Стрельцы, здравствуйте, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать.
1: Козероги, сегодня отличный для вас день и для романтических свиданий, а также признаний.
0: Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
1: Рыбы, нежелательно делиться сегодня своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит. Это был ваш астрологический прогноз, спонсор гороскопа Центра репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092. Ну что, друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. У нас сегодня для вас тема и для обсуждения вместе с вами.
0: Опишите тремя словами свое детство, ребята. Вспомните эти слова, которые исключительно вас переносят в то самое детство, в то самый момент.
1: Состояние.
0: И состояние в том числе. Напишите нам и отправьте в МАКС плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы будем ждать ваших сообщений в течение этого часа.

0: 8:17 в Южно-Сахалинске. Сегодня ребята в честь праздника решили вспомнить свое детство. Опишите тремя словами свое детство. Как это было, что это было и где это было? Первые сообщения прилетели у нас такие. Это казаки-разбойники, прятки, мультфильмы.
1: Да. Здорово. Значит, есть еще сообщение.
0: Да.
1: Фанза, заброшенная стройка или гаражи и петушки.
0: Как нам повезло. Мы жили возле целого завода заброшенного. Невероятно большая территория, особенно для нас, для детей, да, мелкие вот эти вот.
1: Сначала целая тут огромная игровая площадка.
0: Да, и тот еще момент, когда его пока охраняли, там были в свое время охрана, как это, сторожа, а потом потихо-потихо зарплата ушла, и люди тоже ушли. И мы...
1: И дети.
0: Да-да, сквозь заборчик там.
1: Беспризорники.
0: Да, да, туда-сюда. Только на завод не ходи, говорили родители. А значит,
1: как
0: где
1: мы выжили,
0: тусовочка?
1: Да? А петушки, там, вспоминаю, вот эти на палках. Какие вкусные, классные леденцы. Так, еще сообщение, Артем.
0: Да, доброе утро, детство. Летом это бабушки, деревня и блины на завтрак.
1: Какое классное у вас было детство.
0: Это вкусно. Этот вкус и запах даже от блинов, да, по утру, который у тебя будет. Но он же здесь.
1: Ну что будут вспоминать наши дети, интересно? Роблокс, Майнкрафт.
0: Кстати, да.
1: Да, ужас. Доброе утро.
0: Да почему?
1: Домики на деревьях. Трехмесячный отпуск на материке. И мультики по утрам, по выходным. Да, когда еще глаза даже не разлиплись, но мы бежим, включаем телевизор. И это единственный день, когда можно посмотреть мультики.
0: Это воскресный просмотр мультфильмов. Я помню, когда он проходил где-то днем.
1: Да.
0: И вот на улице детей
1: никого
0: просто нет. Только что там, буквально там полчаса назад, тусовка такая невероятная.
1: Да. А
0: столько народу.
1: Разбежали. До сих пор помню, вот мы с Sailor Moon смотрели, подружками со двора. И все знали точно, когда нужно бежать смотреть. Убегали все со двора и возвращались ровно тогда, когда мультик заканчивался.
0: Не знаю, что там за Sailor, что за Moon. На Винни-Пуха мы все бежали. Ребята, освежаем свою память. Опишите тремя словами свое детство. Пишите в Макс, +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ, и также наш телеграм-канал Радио АСТВ. Скорее присоединяйтесь, вспоминаем сегодня детство. Let's get down to business.

0: 8 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня, но перед этим тема сегодняшнего часа. Этим утром опишите тремя словами свое детство. Приятным воспоминанием, ребят, сегодня переносимся. Три слова, и ваше детство здесь как на ладони. Напишите, как это и что это за слова, что это за приятные воспоминания. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Пишите скорей.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе без осадков плюс 8, в Дымовском и Смирных осадков не ожидается 17 тепла, в Углегорске без осадков плюс 14, в Тамаре и Чехове сегодня осадков не ожидается до 15 выше 0. В Невельске, а также в Холмске сегодня, друзья, без осадков плюс 17, плюс 20 градусов днем. В Северокурильске временами дождь плюс 14, плюс 4 в Северокурильске, плюс 4, хотелось бы плюс 14, но нет, немножко не дотянули. В Курильске без осадков около 15 выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
9: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
8: И самое главное – забота о каждом пациенте.
9: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
8: Телефон 40 18 18.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
11: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
12: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
11: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
12: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
11: Телефон для справок 300-108. 300-108.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16

0: 8 часов и 27 минут в Южно-Сахалинске. Собираем сегодня ваши три слова. Ребята, знаете ли вы их? Давайте немного освежим память и опишите тремя словами свое детство.
1: А давайте. Ну что, доброе утро. Мое. Костер. И родители домой... А, море, костер и родители домой зовут.
0: Ха-ха, хорошо, доброе утро. Листья и фантики – это деньги.
1: Да.
0: Вот, подорожник, лейкопластырь, ага. Да. Еда – это осока и кислица. Какие худенькие вы были.
1: А ногти – это лепестки с цветков.
0: Кто?
1: Ногти, накладные ногти были, девчонки меня поймут. Мы вот так вот их срывали и на ноготочек накладывали. И вот так вот с ноготочками ходили. А каблучки – это банки от лимонадов, напитков жестяных. Жестяные банки вот эти
0: сок,
1: вот, понял?
0: Сок, значит.
1: Да.
0: Сок,
1: да,
0: ладно. Да. Что еще?
1: Ага, детство – это сега, мультики и жвачка по рублю.
0: Печенье, картошка для кого-то вот одним словом практически, но да. Ребят, доброе утро. Детство детей, рожденных в 80-х, 90-х годах, тремя словами сложно описать, согласен, но мы выбираем лучшее. Наша жизнь проходила на улице, мы катались на тарзанках, играли в бомбинтон, классики и многое другое. Это было классное время.
1: Да, я вот сейчас все это читаю, зачитываю все воспоминания наших слушателей.
0: Мне это прям мурашки, все к тебе относится.
1: Все ко мне относится, действительно, невозможно от чего-то отказаться. Каждое воспоминание, оно прям самое сердечко.
0: Мне кажется, точнее, любопытно сейчас, вспомнит ли кто-нибудь вот эти вот резиночки, когда ты прыгаешь, да?
1: Конечно, я помню.
0: Помнишь все прям?
1: А, практически.
0: Потому что я вспоминаю...
1: Да, десятки точно помню.
0: Это вот касается девчонок. Если пацанов вспоминаем, мы играли в ножички. Угу. И я просто... Это же записать... Где это? Почему это... Мы стихи с трудом учили, но вот с локотка, с пальчика, с предплечья, вот это
1: ты
0: вот...
1: Ты так говоришь,
0: а тут
1: вот
0: бабушкина, пацаны, а тут дедушкина.
1: Да, как... Не только пацаны играли в ножички,
0: да, ну
1: поверь
0: как,
1: мне.
0: Да, ну как это можно было запомнить? И сейчас я не вспомню даже и половины. Вот.
1: Но... А что еще нам было помнить в то время?
0: Не забита была память, абсолютно коробочка.
1: Не забита была память, у нас не было столько такого количества информации. Мы помнили, конечно же, все правила игр, а игр было очень много во дворе. Так, есть еще одно сообщение. Доброе утро, а помните, в конце дня в садике долгожданная за тобой мама пришла? Или за прихожей спрашивали... Или из прихожей спрашивали именно у мамы, а Лена выйдет? Или вот это с балкона на весь двор. Электроник начался! Да, это в тот момент, когда все бежали смотреть очередную серию какого-то фильма или мультика.
0: Так, ребята, что у вас касательно прошлого, вашего детства? Пишите тремя словами свое детство. Напишите нам, +7 900 660 1505 для Макса.
1: Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь.

0: Облобластное шоу продолжается. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай: для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов, без переплаты лишней суеты. Ваш выбор — «Верный».
1: Ну что, друзья, мы в честь праздника Дня защиты детей продолжаем нашу сегодняшнюю утреннюю тему. Мы вспоминаем детство, описываем его, ну, несколькими словами, да?
0: Да, да, да. Что вам первое приходит в голову, да, опишите свое детство тремя словами, ребята. И есть такое: здравствуйте, игра «Городок», передача «В гостях у сказки».
1: О, да.
0: «Шалаш и Фанза».
1: О, да. А «Утренняя звезда».
0: Угу.
1: Почему про эту передачу еще пока никто не вспомнил?
0: А «Позвоните в Кузи».
1: Конечно.
0: А? Ну, а как же вот это?
1: А «Армейский магазин».
0: А «Играй гармонь».
1: В конце концов. Доброе утро. А мы чистили речку Вонючку. Сусуя, которая. Варили кашу из песка и магазин с листочками вместо денег.
0: Варили кашу из песка. Мы варили после шторма, когда огромное количество медуз выбрасывало. Мы находили какую-то кастрюлю и варили медуз. Вот,
1: да,
0: а
1: я напоминаю, что Артем из нас родом с необитаемого острова, да, поэтому да, его было... детство вот такое.
0: Это было нормально.
1: И да, вместо штанишек у них были такие юбки из листочков.
0: У вас листочки денежки были, а у нас штанишки, да, все нормально. Ребята, что у вас за воспоминания будут? Опишите тремя словами свое детство. Пишите в Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, мы продолжаем наше обсуждение.

0: 8.40 в Южно-Сахалинске. Ребята, кто что вспомнит, опишите тремя словами свое детство. Именно сегодня эта тема, на данный час, до конца этого часа, ребята, это все актуально, поэтому не стесняйтесь, вспоминайте какие-то приятные моменты, три слова и приятные вот эти вот воспоминания, которые нас объединяют.
1: Напишите об этом, обо всем в мессенджер Макс, номер которого...
0: 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Скорее пишите, до конца часа время еще есть, все ваши воспоминания будут зачитаны совсем скоро. Ну а прямо сейчас расскажем о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 1 июня, в Александровске-Сахалинском возможен небольшой дождь, плюс 14 градусов. В Ноголиках и Поронайске небольшие дожди, 10 тепла. Без осадков далее. Красногорск — 16 градусов, Макарове — 11, в Долинске — 18. В Охотском, Корсакове и Аниве — до 15 воздух прогреется. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков — плюс 16. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 17-19. Ветер южный — от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matyuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип бегали, все, я в детстве.
1: А, так, не об этом сейчас, прервались.
0: О, хорошо. Такая,
1: небольшая музыкальная пауза. Ребята, мы сегодня освежаем память и описываем тремя словами свое детство, ребята. Какое оно было и какие вот три слова первые, которые вы вспоминаете из детства вашего. А? Доброе утро, по утрам АБВГДЭйка.
0: Да, было такое. А, было очень весело, Дмитрий пишет. Пекарь, казаки-разбойники, прятки.
1: Хорошо. Рогатка, удочка и селитра. Рогатка. Ну, тут главное, я помню, какая сначала была бинтуха классная, вот для рогаток. Один из ингредиентов, да? А потом стали делать какую-то гадость, рвалась, и потом можно было так получить неплохо.
0: Да, так, доброе утро. Дома и деревья, дома и деревья большие. Варежки на резинке. Любая каша с сахаром.
1: Да-да-да, посыпочка.
0: А вот эти вот на варежках, не знаю, как это даже назвать, такие, значит, 3 метра... льда.
1: Наросты.
0: Наросты, которые мы отгрызали и ели.
1: Собаку пушистую в репейник как будто запустили, и вот такие же варежки.
0: Да,

0: что, ребята, если есть что добавить по сегодняшней теме, не так много времени, но оно еще и есть. Опишите тремя словами свое детство, какие-то приятные воспоминания сегодня нахлынули на всех нас. Пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, мы ждем.

0: 8.59 в Южно-Сахалинске. Под занавес часа еще парочка ваших сообщений. Сегодня тема у нас под обсуждение была такая. Мы с вами описывали тремя словами свое детство.
1: Да, есть сообщение. Карбид, селитра, гаражи.
0: Хорошо, мальчишки.
1: Суровое детство.
0: Да.
1: Александр написал, да.
0: Так, пионерские костры, велосипеды, речка.
1: Вау. Так, бывало от родителей за детские шалости прилетал шланг от строительной машинки Сибири, кипятильник, что?
0: О, кипятильник, да, это вещь знакомая. Шланг тоже.
1: Ну,
0: мальчишки.
1: А что делать?
0: Мальчишки.
1: Надо как-то воспитывать,
0: да.
1: Конечно.
0: Доброе
1: Но
0: утро.
1: Сейчас за такое, извините, уже так нельзя с детьми. Все, схватит.
0: Смотря с какими детьми. Так, доброе утро. Там были все радости детства и счастья.
1: Ой, друзья, ну здорово, что мы вспомнили свое детство, что мы немного, да, поностальгировали
0: момент
1: на
0: ностальгии.
1: Этот момент. И... Все мы родом из детства, поэтому в каждом из нас продолжает жить ребенок. Радуйте иногда его и забавляйте.
0: Так, в Южно-Сахалинске 9 часов утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Схема движения временно изменится в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска. Запрет на розничную продажу алкоголя действует сегодня на островах. Международный день защиты детей 1 июня отметят в парке областного центра. Схема движения временно изменится в 19-м микрорайоне Южно-Сахалинска в связи с прокладкой инженерных сетей для строительства новой школы. Работы пройдут в несколько этапов. Первый продлится с 1 по 29 июня. В этот период будет полностью перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также на пересечении улицы Садовой и Студенческого переулка. Объехать закрытые участки можно по улицам Комсомольской, Фабричной, Физкультурной. Второй этап продлится с 30 июня по 28 июля. На это время перекроют перекресток Партизанского переулка и улица Бумажной. Объезд организуют по улицам Садовой, Фабричной, Физкультурной. Запрет на розничную продажу алкоголя действует в Сахалинской области в Международный день защиты детей 1 июня. Ограничение при этом не распространяется на реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания. Добавлю, аналогичные запреты согласно региональному закону в этом году также будут введены в День молодежи 27 июня, День семьи, любви и верности 8 июля и День знаний 1 сентября. Министерство транспорта предложило разработать проект специального дорожного знака для парковки автомобилей многодетных семей. Его планируют утвердить до конца года, сообщает пресс-служба министерства. В числе дальнейших шагов также проработка бесплатной парковки для двух автомобилей семей, где воспитываются от четырех детей, говорится в сообщении ведомства. Международный день защиты детей 1 июня отметят в парке областного центра. Праздничные мероприятия пройдут на разных локациях. В частности, программа «Путевка в лето» в 11 часов начнется на танцевальной площадке. Здесь же в понедельник состоятся творческие мастер-классы, концерт, флешмоб, игровые программы. Активности для юных горожан в понедельник также пройдут на картодроме, роллерной площадке, на территории детского городка и в других местах. Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и зарплаты в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 6 минут в Южно-Сахалинске. Всем бодрого утра, ребята. Новый час стартует на волне радио СТВ. Новый час в отличной компании. Женя Милых здесь.
1: Артем Бушаев тоже вот, здесь. Все. И вы вместе с нами. Это приятно. Мы продолжаем. И хотим вам напомнить о том, что этот час у нас будет таким информационным в плане спортивных новостей.
0: Да, я вам все расскажу, да. Ребята, все покажу. Спорт, дайте мне пару минут еще, и будет готов.
1: Отлично. Угу. Также у нас проект «Промузло» никуда не девается с этого часа. Все тоже будет, все рассказано
0: через
1: и показано.
0: Через пару минут ваш астрологический прогноз. Не пропустите, никому не спать. Работаем.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний понедельник.
1: Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика – современные методы лечения всех форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория теперь доступна и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Итак, Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить.
1: Тельцы, убедите самого себя в том, что вы сегодня совсем справитесь.
0: Близнецы, делегируйте и не переживайте за результаты работы других людей.
1: Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел.
0: Далее, львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей.
1: Девы, вам сегодня не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться.
0: Далее, весы, произойдет что-то неожиданное. Неожиданное, при этом требующего немедленного вмешательства.
1: Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
0: Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать.
1: Козероги, сегодня отличный день для романтических свиданий и признаний.
0: Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
1: Ну и рыбы, нежелательно сегодня делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит. Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Ребята, 9 часов и 13 минут в Южно-Сахалинске.
1: Да,
2: как быстро летит лето. Вы чувствуете? Вы это ощущаете уже?
1: Мне кажется, ну, не все поняли, да, вообще, потому что большинство только проснулось, но мы-то с тобой давно проснулись, и уже поллета прошло практически.
2: Время летит невероятно.
1: Так что, друзья, мы желаем вам наслаждаться этим летом каждый день, каждую секунду. Ну, а прямо сейчас расскажем о песне. Песня называется «Runaway», исполнительницы «Аврора», 2015 года трек. Эту песню норвежская певица написала еще в 11-12 лет для школьного задания, представляешь?
0: Угу.
1: Вот так вот дети умные какие. Тогда припев звучал лишь один раз, но позже она его расширила. Это была ее первая демозапись. Трек выложили онлайн в конце 2013 года, еще до того, как певица Аврора подписала контракт с лейбом. И смысл песни значит в чем? Не про буквальное бегство, да, runaway, а про тоску по дому в разлуке с семьей. Вот как ребенок в 12 лет может вообще написать про тоску о доме? Ну, потому что девчонка рано повзрослела. Сама Аврора объясняла это так, что песня на самом деле о том, как важно иметь мягкое место, куда можно упасть, да? Мы имеем в виду своих родителей, которые нас всегда поддерживают. В 2015 году трек вышел синглом, и в первую же неделю на музыкальной платформе его прослушали миллион раз, а через несколько лет он неожиданно завирусился в соцсетях. И вот что сделала песню культовой. Ее полюбила юная певица Билли Айлиш, которая позже признавалась, что именно эта песня вдохновила ее стать артисткой музыкальной и заняться музыкальной индустрией. А Кэти Перри написала и рассказала, что трек заставлял ее сердце трепетать. В общем, к 2025 году песня набрала более миллиарда прослушиваний. Ну и мы сделаем из этих прослушиваний миллиард первый. Прослушаем его прямо сейчас. «Аврора», «Runaway».

0: Это певица Аврора, и ты знаешь, Артём, мне кажется, что вот это какая-то такая смесь певицы Бьорк и Билли Айлиш, вот получилось что-то между. Как тебе?
1: Да, ты знаешь, мне кажется...
0: Кто такая певица Бьорк, да, Артём?
1: Мне кажется, что не всех я девчонок знаю, которых ты слушала, вот, и от которых фанатеешь по сей день, но красиво. Не сподвигло,
0: приятно,
1: конечно, меня, как Билли Айлиш, заняться творчеством, угу, да, вот, петь на большой сцене, но, тем не менее, послушал.
0: Ну, подожди, а вот как Кэти Перри трепетать? Да, заставила тебя эта песня?
1: И вот не трепетал я.
0: Не трепетал.
1: Не трепетал.
0: Что-то более брутальное
1: видимо,
0: тебе подходит.
1: Видимо, не мое. Вот, угу, в следующий раз подбери арию какую-нибудь и
0: хорошо,
1: посмотрим.
0: Но я надеюсь, что кто-то из наших слушателей все-таки немного затрепетал, угу, под этот трек.
1: Как там, ребята? Трепетаете? Так, давайте о погоде расскажем вам прямо сейчас. Информация некоторых районов заставит точно трепетать. Вот, спонсор прогноза погоды — салон «Мебели Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 8, в Тымовском и Смирных осадков не ожидается 17 со знаком плюс, в Углегорске сегодня без осадков плюс 14, в Томаре, а также в Чехове без осадков 15, выше 0. В Невельске, а также в Хомске сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха там прогреется до 18-20 градусов, выше 0. В Северо-Курильске временами дождь плюс 4. В Курильске без осадков плюс 15. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается. Температура в течение дня плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31. Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
9: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшая